0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: 089 Kult. Mit einem Song der Kategorie Heute cool, morgen Kult.